0: で、フォーモサ。で、これだ。あなけらね、家が見てこむ。とてめけいられ。ボーガーがいけのほんで、とくしたばっこ、かじき。ねえ、ちんま、まみやま。
1: まみやんで。
0: Wow,
1: wow, wow,
0: wow, wow, wow, wow, wow, wow,
1: wow, wow, wow, wow, wow,
0: wow, wow,
1: wow, wow,
0: wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, kay ba mu mbé comme ci dawa comme la mamou
1: sey way
0: kon dana da kay ne tagu mo solé to ro so bata parce que asada ka ko ñoo nako yalla jël